0: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد می کند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته ها وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: садои душанбе садои душанбе тарғибгари ватани гулбоғуш 102.2 FM радиои садои душанбе бо мавҷи мо бошед

0: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM, это «Радио Садовой Душамбе», у микрофона Ангелина Салихова. В октябре в Душанбе состоится международный симпозиум на тему «Место и ценность арийской цивилизации в общечеловеческой истории. От вчерашнего дня до сегодняшнего». В нем примут участие ученые и исследователи из стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Ожидается, что на международном симпозиуме высокого уровня ученые и исследователи из зарубежных стран обсудят различные вопросы, связанные с исследованием наследия арийской цивилизации. Международный симпозиум пройдет в рамках поручений президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по созданию в Душанбе Центра арийской цивилизации. Эта инициатива является доказательством исторической роли таджиков в возрождении материальной и духовной культуры арийцев, а культурные мероприятия направлены на укрепление национальных, исторических и культурных ценностей, расширение государственной политики в этом направлении, особенно на возрождение древних арийских ценностей. Активное участие государства и общества в деле развития культуры и науки, прежде всего повышение уровня национального менталитета таджикского народа. Инициатива является свидетельством громадной роли древней арийской истории в государственной культурной политике и заложила основу для создания Центра арийской цивилизации. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

Телевизор научит. В Таджикистане создадут новый телеканал для изучения иностранных языков, сообщил глава комитета по телевидению и радиовещанию Нусир Сайдзода сегодня на пресс-конференции в Комитете по телевидению и радиовещанию при правительстве Республики Таджикистан. Телеканал создается по поручению президента от 2024 года. В эфире будут транслироваться образовательная программа по изучению иностранных языков, пояснил чиновник. Сегодня, 6 июля, в Министерстве культуры Республики Таджикистан, Комитете по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан, Агентстве по охранике историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан и в Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан прошли пресс-конференции по итогам деятельности за первое полугодие 2026 года. Пресс-конференция в Министерстве культуры начался в 8 часов в Комитете по телевидению, в Академии государственного управления пресс-конференция началась в 10, а в Агентстве по охранике историко-культурного наследия пресс-конференция состоится в 11. Проходит уже ответственные лица Министерства, комитетов, организаций, учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории города Душанбе, должны согласоваться время проведения пресс-конференции. Еще об одном важном событии. Роль рукописи в сохранении культурного наследия таджикского народа обсудили 1 июля в Душанбе. Как сообщили в Национальной библиотеке Таджикистана, мероприятие организовано с целью популяризации сохранения и изучения ценного письменного наследия таджикского народа. Рассмотрены вопросы изучения, сохранения, описания и популяризации исторических рукописей как важной составляющей культурного наследия нации. Рукописные памятники являются одной из величайших национальных ценностей. Они имеют огромное значение для объективного исторического культурного наследия и цивилизации таджикского народа, а также играют важную роль развития мировой цивилизации, подчеркнули участники конференции. В мае 1993 года научно-исследовательский институт при Народном комитете Просвещение Таджикистана передал первую коллекцию редких рукописей в библиотеку имени Абулкасима Фердауси.

прошел месяц начала летних каникул для учащихся. Если для некоторых этот период просто каникулы, то большинство проводят время за чтением, изучением иностранных языков, совершенствованием знания по точным наукам и участие в культурно-образовательных кружках. Как сообщается, заведующая отделом детской и проводецкой литературы Национальной библиотеки Таджикистана Фаруга Толибова в фонде отдела начитывается около 7 тысяч отдела. Главная задача нашего отдела – удовлетворение потребностей и запросов читателей посредством литературы, предназначенной для молодежи, детей и подростков. В этом году, чтобы эффективно использовать летние каникулы детей и подростков, мы запустили в отделе новый кружок «5 талантов». Его в рамках дети и подростки будут проверять и совершенствовать свои навыки устной речи, руководители и творческие способности, сказала заведующая отделом детской и подростковой литературы Национальной библиотеки. Таджикская делегация под руководством министра здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Джамолиди Абдулузода посетил многопрофильную детскую больницу Чам и Сакура в Стамбуле. В ходе встречи Джалудина Абдулузода и руководство больницы обсудили перспективы расширения этого же сотрудничества.

0: 15 и 16 августа текущего года в городе Душанбе в рамках празднования 35-летия государственной независимости состоится второй чемпионат мира по национальной борьбе Гуштингири. Как сообщается, в чемпионате примут участие спортсмены более чем из 70 стран мира. Борцы будут соревноваться в 9 весовых категориях, 3 среди женщин и 6 среди мужчин. Победители в каждой весовой категории получат по 20 тысяч долларов серебряной призеры по 10 тысяч долларов, а бронзовые призеры по 5 тысяч долларов. Напомню, что первый чемпионат мира по гюштингири проходил с 28 по 31 августа 2024 года в городе Душанбе. В нем приняли участие более 200 спортсменов из 60 стран мира. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

Июль уже набирает обороты. Жаркое солнце, длинные светлые вечера, холодные напитки, поездки за город и настроение, которое хочется сохранить как можно дольше. Но лето – это не только время отдыха, это еще и сезон важных событий. Сейчас проходит пресс-конференция министерств и ведомств, где подведется итоги работы и отвечают на вопросы журналистов. Если есть темы, которые волнуют именно вас, или вопросы, на которые вы хотите получить конкретные ответы, обязательно присылайте их к нам. А настроение этого солнечного дня пусть создает песня Жана Фриски «Где-то лето».

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

Итак, на валютном рынке наблюдается стабильная ситуация. Резких колебаний не отмечается. 1 доллар Соединенных Штатов Америки равен около 920-30 дирам. 1 российский рубль равен около 11-13 дирама. И 1 евро около 10-10-20 дирама. По данным обменных пунктов и банков, спрос на доллар остается стабильным. Рубль сохраняет небольшие колебания в зависимости от ситуации на рынке. Евро держится на умеренном высоком уровне. Финансовые специалисты отмечают, что курс может меняться в течение дня в зависимости от торгов и внешнеэкономических факторов. Поэтому актуальные цифры лучше уточнять в банках и официальных обменных пунктах.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Сегодня 6 июля в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, на западе без осадков. На востоке кратковременный дождь, ветер западный 4,9, местами усиление до 10-15 метров в секунду. На Усак-Дерской области переменная облачность без осадков. Ветер западный 4,9, местами усиления до 15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 19-24, днем 30-35. В Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура в долинах ночью 19-24 градусов тепла, днем 33-38. В предгорьях ночью 15-20, днем 27-32. Но в районах республиканского подчинения сегодня 6 июля переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 19-24 градусов тепла, днем 31-36. В горах ночью 12-17, днем 26-31. Наконец, столица Республики Таджикистан в прекрасном городе Душанбе. Сегодня переменная облачность без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура ночи 21-23 градуса, тепло днем 33-35. Желаем вам прекрасного настроения, независимо от погоды.
1: Записывайте и запоминайте номер бесплатного сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи WhatsApp. +7 927 725 52 98. Нас можно слушать по всему миру.
2: Сто два и два FM. Радио Садой Душанбе.
3: В эфире информационная служба радио Садой Душанбе. Оперативные и достоверные события республики и мира в программе новости.
0: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа новости. Микрофона Шахзода Зуирова. ФИФА впервые в истории чемпионатов мира отложила дисквалификацию игрока после красной карточки. Нападающий сборной США Фаларин Балагун сможет сыграть матчи в 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии, несмотря на удаление в предыдущей встрече. В матче с Боснией и Герцеговиной форвард получил красную карточку на 64-й минуте за грубый фол. На чемпионате мира 2026 года Балагун забил 3 матча в 3 матчах. Является лучшим бомбардиром сборной Соединенных Штатов Америки на этом турнире. По обычным правилам он должен был автоматически пропустить следующий матч, однако дисциплинарная комиссия ФИФА приняла беспрецедентное решение отложить действие дисквалификации на 1 год, назначив игроку испытательный срок в соответствии со статьей 27 дисциплинарного кодекса. После этого решения Трамп написал в соцсетях: «Спасибо ФИФА за то, что поступили правильно и исправили огромную несправедливость». Королевская бельгийская футбольная ассоциация выразила удивление с этим решением. В организации напомнили, что статья 66 дисциплинарного кодекса ФИФА предусматривает автоматическую дисквалификацию на следующий матч после удаления, и заявил, что изучает возможные юридические шаги для защиты принципов честной игры. Сборная Соединенных Штатов Америки сыграет со сборной Бельгии в ночь на 7 июля. С начала года в Таджикистане издали 79 новых книг. В первом полугодии 2026 года издательские учреждения Министерства культуры Таджикистана выпустили 79 наименований книг общим тиражем 61 тысяч экземпляров. Общая стоимость издания превысила 1 миллиона саманей. Также за этот период состоялось 28 мероприятий, посвященных книгам, 21 выставка-продажа и 7 презентаций. Об этом сегодня, 6 июля, на пресс-конференции сообщили в Министерстве культуры. Это были главные новости к данному часу.
3: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.

Добро пожаловать в наш подкаст, где мы говорим о брендах, которые изменили мир. Сегодня в фокусе не просто компания, а глобальный символ движения, мотивации и большого стиля. Сегодня о Nike. Nike – это не просто одежда и кроссовки, это культура. Это символ превзойти себя. Это имя, которое звучит на стадионах, в залах, на улицах, в музыке и в моде. Но с чего все началось? В 1964 году бегун и тренер из Орегона Фил Найт и Билл Бауэрман основали компанию под названием Blue Ribbon Sports. Тогда они просто продавали японские кроссовки Onitsuka Tiger. И только в 1971 году появляется то самое имя Nike в честь древнегреческой богини Победы. А вместе с ним и легендарный логотип Swoosh, который, кстати, был нарисован студенткой и дизайнером за $35. Первые кроссовки Nike делались прямо в духовке у Бауэрмана. Он экспериментировал с подошвами, заливая резину в вафельницу. Результат – легендарный Nike Waffle Trainer. И дальше только вверх. 80-е годы. Nike делает рывок, выходит на биржу и подписывает контракт, который изменил все. Майкл Джордан и его Air Jordan – не просто спортивная обувь, а феномен, породивший целую субкультуру. С тех пор Nike – это неотъемлемая часть спорта, стиля и уличной моды. Nike – это всегда больше, чем товар, это месседж. Слоган «Just do it», придуманный в 88 году, стал мотиватором для миллионов людей по всему миру. Сегодня Nike – это более 44 миллиардов долларов годового дохода, тысячи сотрудников по всему миру и десятки амбассадоров – от Сирены Уильямс до Криштиану Роналду. Но у компании были и тени – обвинения в использовании дешевого труда, экологические вопросы, споры по этике рекламы. Nike не всегда была идеальной, но научилась меняться и реагировать на вызовы. Именно это делает ее живой. Nike – это не про идеальность, это про движение. Про силу идти вперед, даже когда сложно. Про то, чтобы просто сделать это. И кто знает, может быть, следующая великая история бренда начинается именно с тебя? С вами был Тимур Бондишоев, и это был подкаст о тех, кто меняет правила игры. До встречи на волне вдохновения.

Таджикистан расположена в самом сердце Центральной Азии, имеет долгую и сложную историю, в которой независимость всегда была важнейшей целью. Для многих таджиков независимость стала не просто политическим событием, а моментом самопознания и осознания своей ценности на мировой арене. До советской эпохи территорию Таджикистана населяли различные народы, и в разное время она входила в состав великих империй – от ахеменидов до арабов, тюркских и монгольских завоевателей. Уже в этих ранних эпохах Таджикистан оказался на пересечении торговых путей, и его города стали важными центрами науки, искусства и религии. В начале 20 века Таджикистан стал частью Российской империи, а затем, после Октябрьской революции 1917 года, вошел в состав Советского Союза. Это привело к определенным изменениям в экономике и социальной структуре. Влияние России и Советского Союза оставило свой след. Но оно также вызвало сопротивление со стороны таджикского народа, особенно в первые десятилетия советской власти. Сложный путь к независимости Таджикистана начался с распада Советского Союза в конце 1980-х, начале 1990-х годов. В середине 1980-х годов республики начали набирать популярность идеи национального возрождения, что в свою очередь вызвало противоречие внутри страны. Призывы к независимости наряду с экономическими трудностями привело к массовым протестам. 1991 год стал поворотным. 9 сентября 1991 года Таджикистан официально объявил о своей независимости. Однако этот момент не стал моментом радости и единства. Нараставшие этнические и политические напряжения внутри страны в тот момент вряд ли позволили сразу почувствовать стабильность. Декларация о независимости не прекратила внутренние разногласия. Период с 1992 по 1997 годов был самым трагичным в истории страны. Гражданская война, которая началась вскоре после провозглашения независимости, унесла жизни десятков тысяч людей и оставила глубокие раны в обществе. Конфликт между различными политическими и этническими группами привел к разрушению множества городов и инфраструктуры страны. Военные действия также имели международное значение, поскольку в них активно вмешивались соседние государства и международные силы. Этот трагический период в истории Таджикистана стал важной вехой для будущего развития республики. Мир был достигнут лишь в 1997 году, когда были подписаны мирные соглашения, и страна вернулась к процессу восстановления.

После окончания гражданской войны Таджикистан начал восстанавливать свое положение как на внутреннем, так и на международном уровне. Важнейшим шагом стало принятие Конституции Таджикистана в 1994 году, которая закрепила основы государственного устройства и обеспечила политическую стабильность. В период постконфликтного восстановления значительную роль сыграли международные организации, такие как Организация Объединенных Наций и соседние страны, включая Россию, которая предоставила экономическую и политическую помощь. Годы, последовавшие за восстановление мира, Таджикистан стал строить свою экономику, улучшать инфраструктуру и работать над развитием социальных институтов. Несмотря на сложности, страна сумела преодолеть многочисленные вызовы, начиная с кризиса 1990-х годов и до нынешних экономических трудностей. Таджикистан за годы своей независимости смог достичь значительных успехов. Особенно в последние десятилетия страна продемонстрировала стабильность в политике, улучшение условий жизни населения и развитие образования. Существенно возросли инвестиции и инфраструктуру, а также в сельское хозяйство, особенно в водоснабжение и ирригацию. Необходимо отметить важность развития отношений с соседними государствами. Таджикистан активно участвует в различных международных организациях, включая Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию договора о коллективной безопасности, что позволяет поддерживать и развивать сотрудничество в области безопасности и экономики. Таджикистан стал важным транзитным узлом для торговли и связи между Востоком и Западом. Одним из ключевых факторов для этого является его стратегическое расположение и участие в международных транспортных коридорах, таких как «Шелковый путь». Независимость Таджикистана – это не просто политическое событие, это часть долгого исторического процесса, в котором народ Таджикистана проявил стойкость и способность восстанавливаться после трудных испытаний. Страна продолжает двигаться вперед, и хотя путь этот не всегда прост, он полон надежд и стремления к лучшему будущему. Сегодня Таджикистан – это страна, которая гордится своей многовековой историей, культурой и традициями. Восстановление независимости стало не только победой политической, но и победой народа, который смог сохранить свою идентичность и достоинство в самые трудные моменты своей истории.

0: Радио Садовой Душанбе 102.2 FM. Вы хотите оригинально поздравить своих родных и близких со знаменательным событием? Признаться в любви? Передать привет друзьям, недругам или соседям? Может быть, вы хотите оставить голосовое аудиосообщение? Да? Тогда передача «Привет» и со всего света на радио «Садовая Душанбе» с радостью вам в этом поможет. Записывайте и запоминайте номер бесплатного сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи WhatsApp. Плюс 7-927-725-52-98. Я, ведущая Ирина Умарова, расширяю границы радио «Садовая Душанбе». Нас можно слушать по всему миру.
1: Сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя? Было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем.

Более 36 тысяч культурных событий прошло в Таджикистане за полгода. Среди них научные конференции, литературные вечера, книжные выставки и концерты, сообщает Минкультура РТ на сегодняшней пресс-конференции.

витамина обучается более 33 тысяч детей. Все они занимаются в 13 дошкольных и 38 средних учебных заведений. В процессе также задействовано 2000 педагогов. А для устранения дефицита вместо 35-летия независимости Таджикистана в районе появится еще один детсад на 300 малышей, сообщает администрация СОГДА.

Таджикская делегация под руководством министра здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Джамулидин Абдулузода посетила многопрофильную детскую больницу Чам и Сакура в Стамбуле. Как сообщает пресс-центр министерства, представители делегации ознакомились с работой медицинского учреждения, условиями для диагностики и лечения пациентов, а также его инфраструктурой, техническими оснащениями и кадровыми потенциалами. В ходе встречи Джамалидина Абдулузода и руководства больницы обсудили перспективы расширения сотрудничества между профильными медицинскими учреждениями Таджикистана и Турции, в том числе в сфере охраны здоровья, матери и детей, а также по другим направлениям, представляющим взаимный интерес. Инвестиционное соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию предприятий по производству и обогащению кварцевого стекла, панельного стекла и стеклянной пары подписано в Душанбе. Как сообщили в Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, соглашение подписано между правительством Республики Таджикистан и Crystal Green Glass. Это будет первое современное предприятие по производству стекла в истории Таджикистана, которое снизит зависимость страны от импортной стекольной продукции.

0: Республики Таджикистан создадут телеканал для изучения иностранных языков. В Таджикистане появится новый специализированный телеканал, посвященный изучению иностранных языков. Об этом 6 июля на пресс-конференции сообщил председатель комитета по телевидению и радиовещанию Нусир Саидзода. По его словам, телеканал создается по поручению президента, уважаемого Эмомали Рахмона, данному в 2024 году. Как отметил Саидзода, в эфире нового телеканала будут транслироваться образовательная программа по изучению иностранных языков. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
1: Наши координаты: sadopress@gmail.com, телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Садои душанбе. 102.2 FM.

молясь, но зачем ты с ней так опять? На рубашке помаду сотрешь, в изголовье к ней упадешь. Я всего хотел лишь одно, я хотел лишь только ее. Неужели можно так жить и всю жизнь мне чужую любить?

Продолжаем наш эфир, и далее у нас рубрика «Гид». Сегодня поговорим про Худжанскую крепость. Худжанская крепость, как надежное укрепление, имеющее 3000-летнюю историю, была восстановлена при финансировании исполнительного органа государственной власти Сагдийской области. 11 апреля 2024 года при участии президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в Худжанде сдан историко-культурный комплекс «Худжанская крепость». У входа в крепость уважаемый Эмомали Рахмон с большой теплотой и уважением встретили жители, представители различных профессий города Худжанда, науки и культуры области. Строительные работы по восстановлению исторического памятника проводились в течение 6 лет. До начала проектных работ в направлении возрождения и восстановления Худжанской крепости с привлечением специалистов Министерства культуры, Комитета по архитектуре и строительству, археологов, историков и этнографов на месте сооружения были проведены археологические, инженерные, топографические, геологические работы, проведены научно-практические исследования и представлены подробные и точные выводы. В этом же порядке на основе предложений ученых и специалистов были проведены работы по реконструкции и реставрации крепости. Полностью сохранены исторические достопримечательности этого древнего памятника. Результаты археологических раскопок за последние несколько лет и получение редких находок показывают, что на самом деле Худжанская крепость имеет древнюю историю. Ее сохранение является необходимым и важным условием для представления истории, культуры и цивилизации таджикской нации. Согласно данным, общая площадь возведенных и восстановленных объектов Худжанской крепости составляет 6 гектаров. На основе проекта восстановлены стены вокруг крепости, цитадель и ворота, возведены административные здания, лавки ремесленников, национальная столовая, образцы старинных домов и дворов города Худжанда, гостиница и музей, чайхана, крытые лавки для приготовления национальных блюд таджикского народа, бани, пункты обслуживания и другие вспомогательные объекты. В частности, в южной части Худжанской крепости в соответствии с современными требованиями организовано 8 просторных ремесленных лавок, в которых выставлены изделия ремесленников, такие как различные виды кондитерских изделий, живопись, керамика, кундаль, картины, ножи, ковры ручной работы, национальная мужская и женская одежда, адрас и атлас, ювелирочные изделия, сувениры и национальные музыкальные инструменты. Ремесленники смогут заниматься своей работой, а также представлять свои изделия на выставках многочисленным гостям и туристам, которые приезжают в город Худжанд и осматривают его знаменитую крепость. В оформлении здания, которое имеет 5 выставочных залов, широко используется таджикское национальное архитектурное искусство. Величественное здание выставочных залов истории и культуры таджикского народа, занимающее площадь более 3365 квадратных метров, состоит из одного главного купола, 2 средних и 4 малых куполов. В зале научно-литературный ареал Худжанда, украшенным с национальным архитектурным искусством, собраны сведения о жизни и деятельности ученых города Худжанда, известных таджикских поэтов и художников в честь Худжанда и его крепости, высказывания ученых и интеллигенции прошлого и настоящего, речь лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, об истории крепости и другие необходимые материалы. В этом же зале выставлены статуи 4 известных личностей Худжанда – Зиоудина Порси, Шайдой Худжанди, Садруддини Худжанди и Султона Умарова, а также экспонаты, связанные с литературой и наукой, такие как рукописи, пенали, скрижалы, кувшины и другие сосуды с надписями. Зал изобразительное искусство и практические ремесла включает в себя карту ремесленных слобод города Худжанда и фото умелых ремесленников области, а также часть образцов народных ремесел. В подвальной части размещен выставочный зал археологических находок зоны
в средней части Сырдарьи монеты различных исторических периодов и другие экспонаты, а также место для проведения конференций, совещаний и заседаний, служебно-технические кабинеты и художественные мастерские. Еще одной инициативой, которая была реализована в северо-восточной части крепости, является строительство старой Махали Худжанда. Дома и дворы в основном принадлежат рабочему классу, торговцам, ремесленникам и другим слоям культурного общества, возрождение и строительство которых позволит представить миру древние традиции градожительства в Худжанде. Возведение старинных домов и дворов города Худжанда было осуществлено в основном по рекомендации этнографов. Эти дома были полностью построены из натуральных материалов, включая глину и дерево, а ворота, колонны и крыша древних домов были полностью вырезаны, а работы по орнаменту выполнялись в основном квалифицированными художниками. В этом старом квартале эффективное и рациональное использование приусадебных участков также является образцовым и достойным похвалы. Отныне в этих 8 древних дворах, площадь каждого из которых составляет 6 соток земли, ремесленники будут заниматься каллиграфией, изготовлением кундаля, живописью, ковроткачеством, изготовлением атраса, сюзани, плотничеством, шитьем, резьбой по камню, кузнечным и гончарным делом. Следует отметить, что сегодня в городах и районах Сагдийской области по более 200 профессиям и народным ремеслам производится продукция ремесленного труда. В регионах созданы центры обучения ремеслам, а предоставление льгот и послаблений создало широкие возможности для развития отрасли. В городах и районах осуществляют значительную деятельность более 15 тысяч ремесленников. Также на территории крепости одновременно построены национальная баня, гостиница и чайхана как основа исторического поселения. В национальной чайхане, рассчитанная на 60 человек, исполнение высочайшего мастерства резьбы по дереву, штукатурки, кундаля и уникальной живописи придало больше великолепия внешнему виду и интерьеру здания. Рядом с национальной чайханой одновременно построена лавка для приготовления различных видов лепешек и самбусы, а также большой выбор блюд национальной кухни с охватом 4 очагов и тануров. Территория крепости и коридоры внутри него украшены с использованием гранита Худжанда на площади 12 500 квадратных метров, а площадь озеленения составляет 5000 квадратных метров. На территории крепости возведение двух больших фонтанов и 4 деревянных беседок, выполненных умелыми мастерами города Исфары Сагдийской области под руководством и по совету Усто Бурхона, придает больше великолепия красоте этого исторического и культурного места. В процессе восстановления и реставрации Худжанской крепости приняли участие более 20 строительных компаний. Большое количество талантливых таджикских ремесленников, качество работ связано с возрождением и реставрацией этого исторического объекта, находилось под постоянным контролем заказчика. Управление капитального строительства исполнительного органа государственной власти Сагдийской области. Напомним, что Худжанская крепость считается одной из крупнейших крепостей с древней историей. Она включена Комитетом по развитию туризма страны в список 10 исторических достопримечательностей Таджикистана, привлекающие большее внимание туристов. А на этом рубрика «Гид» подходит к концу, но мы не прощаемся, и наш эфир продолжается.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости» у микрофона Шахзода Зуирова. 15-16 августа текущего года в городе Душанбе в рамках празднования 35-летия государственной независимости состоится второй чемпионат мира по национальной борьбе Гуштенгири. Как сообщается, в чемпионате примут участие спортсмены более чем из 70 стран мира. Борцы будут соревноваться в 9 весовых категориях. Напомню, что первый чемпионат мира по Гуштенгири проходил с 28 по 31 августа 2024 года в городе Душанбе. В нем принимали участие более 200 спортсменов из 60 стран мира. В Казахстане выдали первую лицензию на деятельность криптообмена. Национальный банк Казахстана впервые выдал лицензию. Лицензия позволяет компании покупать, продавать и хранить, открывать офисы, а также устанавливать криптоматы. В Нацбанке напомнили, что с 1 мая 2026 года в стране действует система лицензирования участников рынка цифровых активов. Регистрация и надзор за такими компаниями находится в ведении финансового регулятора. По данным Forbes, Казахстан учредителем PEX финансовые являются предприниматели и специалисты из финансового технологического сектора, включая Армана Батая, Азата Бекмагабетана и Арынгур Ежнасова. Это были главные новости к данному часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Сегодня в завершении русского блока у нас хит-парад самых популярных песен российского эстрадного певца, музыканта, телеведущего, писателя, сценариста, актера, художника и саунд-продюсера Алексея Чумакова. Он родился 12 марта 1981 года в городе Самарканде, Узбекская ССР. Любовь к музыке Алексей Чумаков получил еще в детстве, когда занимался в музыкальной школе по классу ударных инструментов и перкуссии. Он был ведущим на школьных концертах, организатором различных мероприятий. С 11 лет исполнитель начал писать песни и выступать на сцене. В 1995 году семья Чумакова перебралась в Тюмень. Там он поступил в Тюменский высший колледж искусств на вокальное отделение, но проучился только один год. Затем продолжил обучение на дирижерско-хоровом отделении Ташкентского высшего колледжа искусств, который окончил в 1998 году. Всероссийская известность пришла к Алексею Чумакову как к эстрадному певцу в 2003 году после его участия в первом сезоне музыкального реалити-шоу «Народный артист» на телеканале «Россия», где он занял третье место и получил приз симпатий слушателей радиостанции «Европа плюс». Далее последовали многочисленные концерты. В 2006 году вышел первый музыкальный альбом «Сны о чем-то большем». Тогда же артист выпустил вместе с коллегами Русланом Алехно и Александром Панайотовым песню «Необыкновенная». Она стала хитом, который не теряет популярность на протяжении многих лет. Предлагаю начать наш сегодняшний хит-парад именно с нее.

Примечательно, что талант исполнителя высоко оценили не только соотечественники, но и зарубежные профессионалы. В 2011 году самаркандец спел вместе с американской звездой Майклом Болтоном. Их совместная композиция «Hold on, I'm coming» вызвала шквал эмоций у меломанов. Спустя два года поклонники певца дождались его второго альбома, получившего название «Тут и там», куда вошли треки «Моя весна», «Загадай», «Девочка, девушка, женщина». Очередной хит, запомнившийся на века, «Девочка, девушка, женщина». Он был приурочен к 8 марта. Что ж, слушаем.

В 2017 году Алексей Чумаков представил слушателям новый трек «Небо в твоих глазах». Как отмечает сам исполнитель, он не думал, что песня настолько сильно понравится слушателям. Из-за того, что она резко вошла в топы, он решил, что нужно снимать клип. Был подготовлен сценарий и уже хотели начать. Но жена Юлия Ковальчук предложила совсем иную идею. Собственно, ту, которую все мы можем увидеть в клипе. Для тех, кто не помнит, небольшая подсказка. На тот момент они ждали ребенка, и клип был снят именно об этом. Несмотря на то, что песня была написана абсолютно не по данному поводу, она все время ассоциируется у Алексея Чумакова как детская колыбельная для его дочери.

В 2022 году дискография Алексея Чумакова пополнилась тремя лирическими композициями «В лабиринте», «Довелось» и «Встретимся во снах». И завершит наш сегодняшний хит-парад песня «Довелось».

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в эфире новости текущего часа у микрофона Шахзода Зуирова. 15-16 августа текущего года в городе Душанбе в рамках празднования 35-летия государственной независимости состоится второй чемпионат мира по национальной борьбе Гуштингири. Как сообщается, в чемпионате примут участие спортсмены более чем из 70 стран мира. Борцы будут соревноваться в 9 весовых категориях, 3 среди женщин и 6 среди мужчин. Победители в каждой весовой категории получат по 20 тысяч долларов, серебряные призеры по 10 тысяч долларов, а бронзовые призеры по 5 тысяч долларов. Напомню, что первый чемпионат мира по гуштингири проходил с 28 по 31 августа 2024 года в городе Душанбе. В нем приняли участие более 200 спортсменов из 60 стран мира. Это были главные новости к данному часу.
2: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
1: Садой Душанбе тагдим медорад. Барномаи мусиқии фароғати навои дилошубро. Бо барномаҳои мустақими радиои Садои Душанбе бошед.
3: хушию фароғат барои шумо мехоҳам аз барномаи мусиқии озмуни навои дилошуб, ки аҳоло мустақиман аз садои Душанбе гӯш доред. Мо мегузарем ба бахши дуввум. Дар бахши дуввум сурудҳо аз ҳунармандони хориҷи кишвар интихоб гардиданд. Мо аз сурудҳо порчаи мусиқӣ интихоб кардем. Ин мусиқиҳоро бо ҳам гӯш мекунем тибқи шарти барнома ду маротиба. Агар шумо медонед, мешиносед, ё занг бизанед, ё бинависед, ҳар нафаре ки ғолиб меояд, имконият медиҳем ба дӯстон пайғом бо яке аз ин оҳангҳо бирасонад. ин садои Душанбе аст, радиое ки ҳама рӯза бо шумо аст. Инак оҳангоро гӯш мекунем.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танло шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.

телевизор научит. В Таджикистане создадут новый телеканал для изучения иностранных языков, сообщил глава комитета по телевидению и радиовещанию Нусир Сайдзода сегодня на пресс-конференции в Комитете по телевидению и радиовещанию при правительстве Республики Таджикистан. Телеканал создается по поручению президента от 2024 года. В эфире будут транслироваться образовательная программа по изучению иностранных языков, пояснил чиновник. Сегодня, 6 июля, в Министерстве культуры Республики Таджикистан, Комитете по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан, Агентстве по охранике историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан и в Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан прошли пресс-конференции по итогам деятельности за первое полугодие 2026 года. Пресс-конференция в Министерстве культуры начался в 8 часов в Комитете по телевидению, в Академии государственного управления пресс-конференция началась в 10, а в Агентстве по охранике историко-культурного наследия пресс-конференция состоится в 11. Проходит уже ответственные лица Министерства, комитетов, организации, учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории города Душанбе, должны согласоваться время проведения пресс-конференции. Еще об одном важном событии. Роль рукописи в сохранении культурного наследия таджикского народа обсудили 1 июля в Душанбе. Как сообщили в Национальной библиотеке Таджикистана, мероприятие организовано с целью популяризации сохранения и изучения ценного письменного наследия таджикского народа. Рассмотрены вопросы изучения, сохранения, описания и популяризации исторических рукописей как важной составляющей культурного наследия нации. Рукописные памятники являются одной из величайших национальных ценностей. Они имеют огромное значение для объективного исторического культурного наследия и цивилизации таджикского народа, а также играют важную роль развития мировой цивилизации, подчеркнули участники конференции. В мае 1993 года научно-исследовательский институт при Народном комитете Просвещение Таджикистана передал первую коллекцию редких рукописей в библиотеку имени Абулкасима Фердауси.

прошел месяц начала летних каникул для учащихся. Если для некоторых этот период просто каникулы, то большинство проводят время за чтением, изучением иностранных языков, совершенствованием знания по точно наукам и участие в культурно-образовательных кружках. Как сообщается, заведующая отделом детской и проводецкой литературы Национальной библиотеки Таджикистана Фаруга Толибова в фонде отдела начитывается около 7000 отдела. Главная задача нашего отдела – удовлетворение потребностей и запросов читателей посредством литературы, предназначенной для молодежи, детей и подростков. В этом году, чтобы эффективно использовать летние каникулы детей и подростков, мы запустили в отделе новый кружок «5 талантов». В его рамках дети и подростки будут проверять и совершенствовать свои навыки устной речи, руководители и творческие способности, сказала заведующая отделом детской и подростковой литературы Национальной библиотеки. Таджикская делегация под руководством министра здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Джамолиди Абдулузода посетил многопрофильную детскую больницу Чам и Сакура в Стамбуле. В ходе встречи Джалудина Абдулузода и руководство больницы обсудили перспективы расширения этого же сотрудничества.

0: 15 и 16 августа текущего года в городе Душанбе в рамках празднования 35-летия государственной независимости состоится второй чемпионат мира по национальной борьбе Гуштингири. Как сообщается, в чемпионате примут участие спортсмены более чем из 70 стран мира. Борцы будут соревноваться в 9 весовых категориях, 3 среди женщин и 6 среди мужчин. Победители в каждой весовой категории получат по 20 тысяч долларов серебряной призы. Призеры по 10 тысяч долларов, а бронзовые призеры по 5 тысяч долларов. Напомню, что первый чемпионат мира по гюштингири проходил с 28 по 31 августа 2024 года в городе Душанбе. В нем приняли участие более 200 спортсменов из 60 стран мира. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
1: Наши координаты sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

Июль уже набирает обороты. Жаркое солнце, длинные светлые вечера, холодные напитки, поездки за город и настроение, которое хочется сохранить как можно дольше. Но лето – это не только время отдыха, это еще и сезон важных событий. Сейчас проходит пресс-конференция министерств и ведомств, где подведется итоги работы и отвечают на вопросы журналистов. Если есть темы, которые волнуют именно вас, или вопросы, на которые вы хотите получить конкретные ответы, обязательно присылайте их к нам. А настроение этого солнечного дня пусть создает песня Жана Фриски «Где-то лето».

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

Итак, на валютном рынке наблюдается стабильная ситуация. Резких колебаний не отмечается. 1 доллар Соединенных Штатов Америки равен около 9,20-30 дирам. 1 российский рубль равен около 11-13 дирама. И 1 евро около 10-10-20 дирама. По данным обменных пунктов и банков, спрос на доллар остается стабильным. Рубль сохраняет небольшие колебания в зависимости от ситуации на рынке. Евро держится на умеренном высоком уровне. Финансовые специалисты отмечают, что курс может меняться в течение дня в зависимости от торгов и внешнеэкономических факторов. Поэтому актуальные цифры лучше уточнять в банках и официальных обменных пунктах.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: Золотая музыка на 102 и 2 FM.
1: Сегодня 6 июля в Таджикистане переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, на западе без осадков. На востоке кратковременный дождь, ветер западный 4,9, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Ну а в Сагдийской области переменная облачность без осадков. Ветер западный 4,9, местами усиления до 15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 19-24, днем 30-35. В Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура в долинах ночью 19-24 градусов тепла, днем 33-38. В предгорьях ночью 15-20, днем 27-32. Ну а в районах республиканского подчинения сегодня 6 июля переменная облачность без осадков. Ветер западно 5-10 метров в секунду. Температура в долинах ночью 19-24 градусов тепла, днем 31-36. В горах ночью 12-17, днем 26-31. Наконец, столица республики Таджикистан в прекрасном городе Душанбе. Сегодня переменная облачность без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура ночью 21-23 градусов тепла, днем 33-35. Желаем вам прекрасного настроения, независимо от погоды.
2: Записывайте и запоминайте номер бесплатного сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи WhatsApp. Плюс 7-927-725-52-98. Нас можно слушать по всему миру.
0: Сто два и два FM. Радио Садой Душанбе.
3: В эфире информационная служба радио «Садой Душанбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости». Микрофон Шахзода Зуирова. ФИФА впервые в истории чемпионатов мира отложила дисквалификацию игрока после красной карточки. Нападающий сборной США Фаларин Балагун сможет сыграть матчи в 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии, несмотря на удаление в предыдущей встрече. В матче с Боснией и Герцеговиной форвард получил красную карточку на 64-й минуте за грубый фол. На чемпионате мира 2026 года Балагун забил 3 матча в 3 матчах. Является лучшим бомбардером сборной Соединенных Штатов Америки на этом турнире. По обычным правилам он должен был автоматически пропустить следующий матч, однако дисциплинарная комиссия ФИФА приняла беспрецедентное решение отложить действие дисквалификации на 1 год, назначив игроку испытательный срок в соответствии со статьей 27 дисциплинарного кодекса. После этого решения Трамп написал в соцсетях: «Спасибо ФИФА за то, что поступили правильно и исправили огромную несправедливость». Королевская бельгийская футбольная ассоциация выразила удивление с этим решением. В организации напомнили, что статья 66 дисциплинарного кодекса ФИФА предусматривает автоматическую дисквалификацию на следующий матч после удаления, и заявил, что изучает возможные юридические шаги для защиты принципов честной игры. Сборная Соединенных Штатов Америки сыграет со сборной Бельгии в ночь на 7 июля. С начала года в Таджикистане издали 79 новых книг. В первом полугодии 2026 года издательские учреждения Министерства культуры Таджикистана выпустили 79 наименований книг общим тиражем 61 тысяч экземпляров. Общая стоимость издания превысила 1 миллиона саманей. Также за этот период состоялось 28 мероприятий, посвященных книгам, 21 выставка-продажа и 7 презентаций. Об этом сегодня, 6 июля, на пресс-конференции сообщили в Министерстве культуры. Это были главные новости к данному часу.
3: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.

Добро пожаловать в наш подкаст, где мы говорим о брендах, которые изменили мир. Сегодня в фокусе не просто компания, а глобальный символ движения, мотивации и большого стиля. Сегодня о Nike. Nike – это не просто одежда и кроссовки, это культура. Это символ превзойти себя. Это имя, которое звучит на стадионах, в залах, на улицах, в музыке и в моде. Но с чего все началось? В 1964 году бегун и тренер из Орегона Фил Найт и Билл Бауэрман основали компанию под названием Blue Ribbon Sports. Тогда они просто продавали японские кроссовки Onitsuka Tiger. И только в 1971 году появляется то самое имя Nike в честь древнегреческой богини Победы. А вместе с ним и легендарный логотип Swoosh, который, кстати, был нарисован студенткой и дизайнером за $35. Первые кроссовки Nike делались прямо в духовке у Бауэрмана. Он экспериментировал с подошвами, заливая резину в вафельницу. Результат – легендарный Nike Waffle Trainer. И дальше только вверх. 80-е годы. Nike делает рывок, выходит на биржу и подписывает контракт, который изменил все. Майкл Джордан и его Air Jordan – не просто спортивная обувь, а феномен, породивший целую субкультуру. С тех пор Nike – это неотъемлемая часть спорта, стиля и уличной моды. Nike – это всегда больше, чем товар, это месседж. Слоган «Just do it», придуманный в 88 году, стал мотиватором для миллионов людей по всему миру. Сегодня Nike – это более 44 миллиардов долларов годового дохода, тысячи сотрудников по всему миру и десятки амбассадоров – от Сирены Уильямс до Криштиану Роналду. Но у компании были и тени – обвинения в использовании дешевого труда, экологические вопросы, споры по этике рекламы. Nike не всегда была идеальной, но научилась меняться и реагировать на вызовы. Именно это делает ее живой. Nike – это не про идеальность, это про движение. Про силу идти вперед, даже когда сложно. Про то, чтобы просто сделать это. И кто знает, может быть, следующая великая история бренда начинается именно с тебя. С вами был Тимур Бондишоев, и это был подкаст о тех, кто меняет правила игры. До встречи на волне вдохновения.

Таҷикистан расположена в самом сердце Центральной Азии, имеет долгую и сложную историю, в которой независимость всегда была важнейшей целью. Для многих таджиков независимость стала не просто политическим событием, а моментом самопознания и осознания своей ценности на мировой арене. До советской эпохи территорию Таджикистана населяли различные народы, и в разное время она входила в состав великих империй – от ахеменидов до арабов, тюркских и монгольских завоевателей. Уже в этих ранних эпохах Таджикистан оказался на пересечении торговых путей, и его города стали важными центрами науки, искусства и религии. В начале 20 века Таджикистан стал частью Российской империи, а затем, после Октябрьской революции 1917 года, вошел в состав Советского Союза. Это привело к определенным изменениям в экономике и социальной структуре. Влияние России и Советского Союза оставило свой след, но оно также вызвало сопротивление со стороны таджикского народа, особенно в первые десятилетия советской власти. Сложный путь к независимости Таджикистана начался с распада Советского Союза в конце 1980-х – начале 1990-х годов. В середине 1980-х годов республики начали набирать популярность идеи национального возрождения, что в свою очередь вызвало противоречие внутри страны. Призывы к независимости наряду с экономическими трудностями привело к массовым протестам. 1991 год стал поворотным. 9 сентября 1991 года Таджикистан официально объявил о своей независимости. Однако этот момент не стал моментом радости и единства. Нараставшие этнические и политические напряжения внутри страны в тот момент вряд ли позволили сразу почувствовать стабильность. Декларация о независимости не прекратила внутренние разногласия. Период с 1992 по 1997 годов был самым трагичным в истории страны. Гражданская война, которая началась вскоре после провозглашения независимости, унесла жизни десятков тысяч людей и оставила глубокие раны в обществе. Конфликт между различными политическими и этническими группами привел к разрушению множества городов и инфраструктуры страны. Военные действия также имели международное значение, поскольку в них активно вмешивались соседние государства и международные силы. Этот трагический период в истории Таджикистана стал важной вехой для будущего развития республики. Мир был достигнут лишь в 1997 году, когда были подписаны мирные соглашения, и страна вернулась к процессу восстановления.

после окончания гражданской войны Таджикистан начал восстанавливать свое положение как на внутреннем, так и на международном уровне. Важнейшим шагом стало принятие Конституции Таджикистана в 1994 году, которая закрепила основы государственного устройства и обеспечила политическую стабильность. В период постконфликтного восстановления значительную роль сыграли международные организации, такие как Организация Объединенных Наций и соседние страны, включая Россию, которая предоставила экономическую и политическую помощь. Годы, последовавшие за восстановлением мира, Таджикистан стал строить свою экономику, улучшать инфраструктуру и работать над развитием социальных институтов. Несмотря на сложности, страна сумела преодолеть многочисленные вызовы, начиная с кризиса 1990-х годов и до нынешних экономических трудностей. Таджикистан за годы своей независимости смог достичь значительных успехов. Особенно в последние десятилетия страна продемонстрировала стабильность в политике, улучшение условий жизни населения и развитие образования. Существенно возросли инвестиции и инфраструктуру, а также в сельское хозяйство, особенно в водоснабжение и ирригацию. Необходимо отметить важность развития отношений с соседними государствами. Таджикистан активно участвует в различных международных организациях, включая Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию договора о коллективной безопасности, что позволяет поддерживать и развивать сотрудничество в области безопасности и экономики. Таджикистан стал важным транзитным узлом для торговли и связи между Востоком и Западом. Одним из ключевых факторов для этого является его стратегическое расположение и участие в международных транспортных коридорах, таких как «Шелковый путь». Независимость Таджикистана – это не просто политическое событие, это часть долгого исторического процесса, в котором народ Таджикистана проявил стойкость и способность восстанавливаться после трудных испытаний. Страна продолжает двигаться вперед, и хотя путь этот не всегда прост, он полон надежд и стремления к лучшему будущему. Сегодня Таджикистан – это страна, которая гордится своей многовековой историей, культурой и традициями. Восстановление независимости стало не только победой, победа политическая, но и победа народа, который смог сохранить свою идентичность и достоинство в самые трудные моменты своей истории.

0: Радио Садовой Душанбе 102.2 FM. Вы хотите оригинально поздравить своих родных и близких со знаменательным событием? Признаться в любви? Передать привет друзьям, недругам или соседям? Может быть, вы хотите оставить голосовое аудиосообщение? Да? Тогда передача «Привет изо всего света» на радио «Садовой Душанбе» с радостью вам в этом поможет. Записывайте и запоминайте номер бесплатного сервиса обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи WhatsApp. Плюс 7-927-725-52-98. Я, ведущая Ирина Умарова, расширяю границы радио «Садовой Душанбе». Нас можно слушать по всему миру.
1: Сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем, мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя? Было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем столь незначительны. Только голос в тишине твой слышит.

Более 36 тысяч культурных событий прошло в Таджикистане за полгода. Среди них научные конференции, литературные вечера, книжные выставки и концерты, сообщает Минкультура РТ на сегодняшней пресс-конференции.

Таджикская делегация под руководством министра здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Джамулидин Абдулузода посетила многопрофильную детскую больницу Чам и Сакура в Стамбуле. Как сообщает пресс-центр министерства, представители делегации ознакомились с работой медицинского учреждения, условиями для диагностики и лечения пациентов, а также его инфраструктурой, техническими оснащениями и кадровыми потенциалами. В ходе встречи Джамалидин Абдулузода и руководство больницы обсудили перспективы расширения сотрудничества между профильными медицинскими учреждениями Таджикистана и Турции, в том числе в сфере охраны здоровья, матери и детей, а также по другим направлениям, представляющим взаимный интерес. Инвестиционное соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию предприятий по производству и обогащению кварцевого стекла, панельного стекла и стеклянной пары подписано в Душанбе. Как сообщили в Государственном комитете по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, соглашение подписано между правительством Республики Таджикистан и Crystal Green Lass. Это будет первое современное предприятие по производству стекла в истории Таджикистана, которое снизит зависимость страны от импортной стекольной продукции.

0: Республики Таджикистан создадут телеканал для изучения иностранных языков. В Таджикистане появится новый специализированный телеканал, посвященный изучению иностранных языков. Об этом 6 июля на пресс-конференции сообщил председатель комитета по телевидению и радиовещанию Нусир Саидзода. По его словам, телеканал создается по поручению президента уважаемого Эмоли Рахмуна, данному в 2024 году. Как отметил Саидзода, в эфире нового телеканала будут транслироваться образовательная программа по изучению иностранных языков. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
1: Наши координаты: sadopress@gmail.com, телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Садои душанбе. 102.2 FM.

молясь, но зачем ты с ней так опять? На рубашке помаду сотрешь, в изголовье к ней упадешь. Я всего хотел лишь одного.

Продолжаем наш эфир, и далее у нас рубрика «Гид». Сегодня поговорим про Худжанскую крепость. Худжанская крепость, как надежное укрепление, имеющее 3000-летнюю историю, была восстановлена при финансировании исполнительного органа государственной власти Сагдийской области. 11 апреля 2024 года при участии президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в Худжанде сдан историко-культурный комплекс «Худжанская крепость». У входа в крепость уважаемый Эмомали Рахмон с большой теплотой и уважением встретили жители, представители различных профессий города Худжанда, науки и культуры области. Строительные работы по восстановлению исторического памятника проводились в течение 6 лет. До начала проектных работ в направлении возрождения и восстановления Худжанской крепости с привлечением специалистов Министерства культуры, Комитета по архитектуре и строительству, археологов, историков и этнографов на месте сооружения были проведены археологические, инженерные, топографические, геологические работы, проведены научно-практические исследования и представлены подробные и точные выводы. В этом же порядке на основе предложений ученых и специалистов были проведены работы по реконструкции и реставрации крепости. Полностью сохранены исторические достопримечательности этого древнего памятника. Результаты археологических раскопок за последние несколько лет и получение редких находок показывают, что на самом деле Худжанская крепость имеет древнюю историю. Ее сохранение является необходимым и важным условием для представления истории, культуры и цивилизации таджикской нации. Согласно данным, общая площадь возведенных и восстановленных объектов Худжанской крепости составляет 6 гектаров. На основе проекта восстановлены стены вокруг крепости, цитадель и ворота, возведены административные здания, лавки ремесленников, национальная столовая, образцы старинных домов и дворов города Худжанда, гостиница и музей, чайхана, крытые лавки для приготовления национальных блюд таджикского народа, бани, пункты обслуживания и другие вспомогательные объекты. В частности, в южной части Худжанской крепости в соответствии с современными требованиями организовано 8 просторных ремесленных лавок, в которых выставлены изделия ремесленников, такие как различные виды кондитерских изделий, живопись, керамика, кундаль, картины, ножи, ковры ручной работы, национальная мужская и женская одежда, адрас и атлас, ювелирочные изделия, сувениры и национальные музыкальные инструменты. Ремесленники смогут заниматься своей работой, а также представлять свои изделия на выставках многочисленным гостям и туристам, которые приезжают в город Худжан и осматривают его знаменитую крепость. В оформлении здания, которое имеет 5 выставочных залов, широко используется таджикское национальное архитектурное искусство. Величественное здание выставочных залов истории и культуры таджикского народа, занимающее площадь более 3365 квадратных метров, состоит из одного главного купола, 2 средних и 4 малых куполов. В зале научно-литературный ареал Худжанда, украшенным с национальным архитектурным искусством, собраны сведения о жизни и деятельности ученых города Худжанда, известных таджикских поэтов и художников в честь Худжанда и его крепости, высказывания ученых и интеллигенции прошлого и настоящего, речь лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, об истории крепости и другие необходимые материалы. В этом же зале выставлены статуи 4 известных личностей Худжанда – Зиаудина Порси, Шайдой Худжанди, Садруддини Худжанди и Султона Умарова, а также экспонаты, связанные с литературой и наукой, такие как рукописи, пенали, скрижалы, кувшины и другие сосуды с надписями. Зал изобразительное искусство и практические ремесла включает в себя карту ремесленных слобод города Худжанда и фото умелых ремесленников области, а также часть образцов народных ремесел. В подвальной части размещен выставочный зал археологических находок зоны
В средней части Сырдарьи – монеты различных исторических периодов и другие экспонаты, а также место для проведения конференций, совещаний и заседаний, служебно-технические кабинеты и художественные мастерские. Еще одной инициативой, которая была реализована в северо-восточной части крепости, является строительство старой Махали Худжанда. Дома и дворы в основном принадлежат рабочему классу, торговцам, ремесленникам и другим слоям культурного общества, возрождение и строительство которых позволит представить миру древние традиции градожительства в Худжанде. Возведение старинных домов и дворов города Худжанда было осуществлено в основном по рекомендации этнографов. Эти дома были полностью построены из натуральных материалов, включая глину и дерево, а ворота, колонны и крыша древних домов были полностью вырезаны, а работы по орнаменту выполнялись в основном квалифицированными художниками. В этом старом квартале эффективное и рациональное использование приусадебных участков также является образцовым и достойным похвалы. Отныне в этих 8 древних дворах, площадь каждого из которых составляет 6 соток земли, ремесленники будут заниматься каллиграфией, изготовлением кундаля, живописью, ковроткачеством, изготовлением атраса, сюзани, плотничеством, шитьем, резьбой по камню, кузнечным и гончарным делом. Следует отметить, что сегодня в городах и районах Сагдийской области по более 200 профессиям и народным ремеслам производится продукция ремесленного труда. В регионах созданы центры обучения ремеслам, а предоставление льгот и послаблений создало широкие возможности для развития отрасли. В городах и районах осуществляют значительную деятельность более 15 тысяч ремесленников. Также на территории крепости одновременно построены национальная баня, гостиница и чайхана как основа исторического поселения. В национальной чайхане, рассчитанная на 60 человек, исполнение высочайшего мастерства резьбы по дереву, штукатурки, кундаля и уникальной живописи придало больше великолепия внешнему виду и интерьеру здания. Рядом с национальной чайханой одновременно построена лавка для приготовления различных видов лепешек и самбусы, а также большой выбор блюд национальной кухни с охватом 4 очагов и тануров. Территория крепости и коридоры внутри него украшены с использованием гранита Худжанда на площади 12 500 квадратных метров, а площадь озеленения составляет 5000 квадратных метров. На территории крепости возведение двух больших фонтанов и 4 деревянных беседок, выполненных умелыми мастерами города Исфары Сагдийской области под руководством и по совету Усто Бурхона, придает больше великолепия красоте этого исторического и культурного места. В процессе восстановления и реставрации Худжанской крепости приняли участие более 20 строительных компаний. Большое количество талантливых таджикских ремесленников, качество работ связано с возрождением и реставрацией этого исторического объекта, находилось под постоянным контролем заказчика. Управление капитального строительства исполнительного органа государственной власти Сагдийской области. Напомним, что Худжанская крепость считается одной из крупнейших крепостей с древней историей. Она включена Комитетом по развитию туризма страны в список 10 исторических достопримечательностей Таджикистана, привлекающая большее внимание туристов. А на этом рубрика «Гид» подходит к концу, но мы не прощаемся, и наш эфир продолжается.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости» у микрофона Шахзода Зуирова. 15-16 августа текущего года в городе Душанбе в рамках празднования 35-летия государственной независимости состоится второй чемпионат мира по национальной борьбе «Гуштингири». Как сообщается, в чемпионате примут участие спортсмены более чем из 70 стран мира. Борцы будут соревноваться в 9 весовых категориях. Напомню, что первый чемпионат мира по гуштингири проходил с 28 по 31 августа 2024 года в городе Душанбе. В нем принимали участие более 200 спортсменов из 60 стран мира. В Казахстане выдали первую лицензию на деятельность криптообмена. Национальный банк Казахстана впервые выдал лицензию. Лицензия позволяет компании покупать, продавать и хранить, открывать офисы, а также устанавливать криптоматы. В Нацбанке напомнили, что с 1 мая 2026 года в стране действует система лицензирования участников рынка цифровых активов. Регистрация и надзор за такими компаниями находится в ведении финансового регулятора. По данным Forbes, Казахстан учредителем PEX финансовые являются предприниматели и специалисты из финансового технологического сектора, включая Армана Батая, Азата Бекмагабетана и Арынгур Ежнасова. Это были главные новости к данному часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Сегодня в завершении русского блока у нас хит-парад самых популярных песен российского эстрадного певца, музыканта, телеведущего, писателя, сценариста, актера, художника и саунд-продюсера Алексея Чумакова. Он родился 12 марта 1981 года в городе Самарканде, Узбекская ССР. Любовь к музыке Алексей Чумаков получил еще в детстве, когда занимался в музыкальной школе по классу ударных инструментов и перкуссии. Он был ведущим на школьных концертах, организатором различных мероприятий. С 11 лет исполнитель начал писать песни и выступать на сцене. В 1995 году семья Чумакова перебралась в Тюмень. Там он поступил в Тюменский высший колледж искусств на вокальное отделение, но проучился только один год. Затем продолжил обучение на дирижерско-хоровом отделении Ташкентского высшего колледжа искусств, который окончил в 1998 году. Всероссийская известность пришла к Алексею Чумакову как к эстрадному певцу в 2003 году после его участия в первом сезоне музыкального реалити-шоу «Народный артист» на телеканале «Россия», где он занял третье место и получил приз симпатий слушателей радиостанции «Европа плюс». Далее последовали многочисленные концерты. В 2006 году вышел первый музыкальный альбом «Сны о чем-то большем». Тогда же артист выпустил вместе с коллегами Русланом Алехно и Александром Панайотовым песню «Необыкновенная». Она стала хитом, который не теряет популярность на протяжении многих лет. Предлагаю начать наш сегодняшний хит-парад именно с нее.

Достопримечательно, что талант исполнителя высоко оценили не только соотечественники, но и зарубежные профессионалы. В 2011 году самаркандец спел вместе с американской звездой Майклом Болтоном. Их совместная композиция «Hold on, I'm coming» вызвала шквал эмоций у меломанов. Спустя два года поклонники певца дождались его второго альбома, получившего название «Тут и там», куда вошли треки «Моя весна», «Загадай», «Девочка, девушка, женщина». Очередной хит, запомнившийся на века, «Девочка, девушка, женщина». Он был приурочен к 8 марта. Что ж, слушаем.

В 2017 году Алексей Чумаков представил слушателям новый трек «Небо в твоих глазах». Как отмечает сам исполнитель, он не думал, что песня настолько сильно понравится слушателям. Из-за того, что она резко вошла в топы, он решил, что нужно снимать клип. Был подготовлен сценарий и уже хотели начать. Но жена, Юлия Ковальчук, предложила совсем иную идею. Собственно, ту, которую все мы можем увидеть в клипе. Для тех, кто не помнит, небольшая подсказка. На тот момент они ждали ребенка, и клип был снят именно об этом. Несмотря на то, что песня была написана абсолютно не по данному поводу, она все время ассоциируется у Алексея Чумакова как детская колыбельная для его дочери.

В 2022 году дискография Алексея Чумакова пополнилась тремя лирическими композициями «В лабиринте», «Довелось» и «Встретимся во снах». И завершит наш сегодняшний хит-парад песня «Довелось».